0: approach scooter 884 descending flight level 240 by Mama.
1: Today 884 Tokyo approach information study and the name 2984. Inspector Zulu, runway 34 right approach.
0: Expect LS Zulu runway 34 right and topic stream is 2984 scooter 884.
1: Sudha 884, report
0: altitude. Passing 285,
1: Sudha 884. Sudha 884, thank you. Clear via Lusa, 3-1-1, Lusa
0: 1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-